сокровища многих и жизни подателю, приди и вселися в ныне, и очистенные церкви, скверные, спаси блажь душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки.

богов. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою не во снах листивых, от лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видят о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночи, искусил миссии, и не обретись во мне неправда, я, когда не возглаголит то самое дело в человеческих

Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави души мои от нечестивого. Оружие Твое, отврат руки Твои, я, Господи, от малых от земли раздели и в животе их, и сокровенных Твоих исполнись чрева их. Насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим. Нас же, правда, явлюсь лицо Твоим, насыщусь им, не дай видимися славе Твоей. В Тебе, Господи, возвыкал душу мою, Боже мой, на тело повах, да не посажусь вовек. Неже да посмеют мы всеморазимые, ибо все терпящие те не постыдятся, да постыдятся беззаконные еще вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, сидям Твоим, научи имя. Настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты есть, Бог и спас мой. И Тебе терпек весь день. Помяни еще дроты Твои, Господи, милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни, ради благости Твоей, я, Господи. Благо прав Господь, всего ради, за которых ложится согрешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господи, милости, истинно искающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. Кто есть человек, боясь Господа, законов положить ему на пути Его же изволит. Душа Его в благих подворится, и семьи Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его, и завет Его и вид им. Очи мои, вынако Господа, и кто исторгнут от сети нози мои, призренными и помилами, яко единорода нищика есть маз. Скорби сердца моего умножившись от нужд моих, изведи имя. Вишь смирение мое и труд мой, оставив все грехи моя. Вишь враги мои, яко умножившись и ненавидением неправедно возненавидишь имя. Сохрани душу мою, избави меня, да не посажусь, яко уповах на тебя. Не злобиви и праве прилепляхся мне, яко потерпев тебе, Господи, избави Божия Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелися милости Твоей, по множеству щедро Твоих и чести беззаконие мое. Наипаче мое имеет беззаконие моего, от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, зная грех, но предо мною есть вино. Тебе единому согрешив лукавое, пред Тобой сотворих, я когда проводишься в основе всех Твоих, и победишь в них, да судить идти. Все бы в беззаконии зачат, есть мой грех, пред имя мать моя. Все бы истинно возлюбила себе известные тайны, премудрости Твоей я явил Мессии. Окрепившими соком и очищами, ишими и паче с него уберюся. Слуху моему дать радость и веселье, возрадуется, пусть и смиренное. Отвратились ответ грех мой, вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто с одежды во мне, Божий Дух, право обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Дух Твоего, Господа, гонит имя от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди имя. Ночью беззаконные патент Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каче бы восхотилась и жертвы дал Богу во всесожжение неблаговолейшее. Жертва Бога Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренный Бог не уничижит. Блажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержит соседи Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правду, возношение всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присни.

Господи, помилуй. Преобразился на горе Христе Божий, показал Вы ученикам Твоим славу Твою, и якоже можаху, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы Святодавче, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостоли святые Матфея, моли милостивого Бога до прегрешения и оставления подаст душам нашим, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловайте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит на Бог, спаси наш, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков. Аминь. Отче наш, еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дар.

Аминь. На горе преобразился Иисей, якоже в мечах у ученицы Твои, слава Твоей, Христе Божий, видишь, да их дать и узрит распинаемо страдание у Бога, разумеет вольное, мира вижу проповедит, и коты Иисеву истину очестияние.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоотробнее, и же праведной любви и грешной милой, и же вся завека спасения и обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, свидетели са, чисти помышления, исправи мысли и чисти, и избави нас от всяких скорби, злоб, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигни в соединении веры в разум и преступное Твое, и слава их, и благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую, червим и славнейшую, без сравнения, терпим, без остления, Богослово, родшую, сущую, Богородицу, Тебе величаем. Именем Господним, Святейшим, Владыка, благословим. Аминь. Владыка Божий, Отче, Содержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Единое Божество, Единая Сила, помилуй мне грешного и ими, живейся судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенность во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, множи глаголы уст моих. Яко чужды и восставши на меня крепцы, взыскаши душ мою. И не предложишь Бога при собою. Сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати зла и врагов моим истинные Твои, потреби их. Волю и пожру Тебе исповемся имени Твоему, Господи, яко благо я от всякой печали избавил меня сей. И на враги мои возри око мое, внуши Боже молитву мою, не презри моление моего, ванными и услышами во скорбих печали моей, и снуток всех глаза вражия, служение грешнича, яко уклонишь на мне беззаконие в гневе вражда вакуми, сердце мое смятись во мне, ибо я смерти напади на мя, страх и трепет приеди на мя, покрыми тьма, и рек туда смекрылей, ко голуби не полечу, и почую все удари к себе, га и во дворик в пустыне, чаю Бога спасающих меня от малодушия и от горя, потопи, Господи, раздели языки, и веди их беззаконие прилика, дни в ограде, дни мы ночью будет допустим нам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и несколько стомки его лихвы или иссякающего врага насильный претерпел бы хлуба, я еще ненавиденными велеречивал, укрыл бы вся от него, ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же куп наслаждался, если со мной брашен, дому Божия ходи к нему единомышлением, да приедет же смертный не отдаст ни на тва отживи, я колокаству жилищих их посреди их аз Бог возвах, Господь и слыша мя, вечер за утро и полотни повеем и возвращу и услышим глаз мой, избавит миром душ мой от приближающихся мне к вам на земях и со мною, услышит Бог, смирит я сей прежде век неизбоим изменений, к нему боящийся Бога, простри руку свой на воздаяние, осквернейший завет его, разделившийся от гнева лица его, и приближившийся сердца их, умякнувши словеса их паче, или это стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, не то теперь питает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не задержи я в сыне не состояние мужа и кровелись, не приплывает ни своих, а же, Господи, уповая на Тебя, живы в помощи вышли в крови Бога Небесного во дворе встречи от Господи, весь заступник мой, си прибежище мой Бог мой, уповая на Него, я кто избавиться от всех тела, в часовесе мятежно, плечма своим осенит Тебя и под крылья его надеешься, оружием обо детей, если не гони убоишься, страха ночного, слезы летящего дни, отвечу во тьме приходящая встреча и без полуденного, подета страны твои тысячи тьма, десную к тебе же не приближится, а бача, чем от твоим осмотришь, воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое, вышника положилось в прибежище твое, не приедет тебе злой раны, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть от тебе сохранить тебя у всех потех твоих, на руках возьму тебя да никогда приткнешь, камень нога твою на аспиды веселись на наступивши, и поверишь льва и змеек, на меня уповая, избавлю и покрой, яко познай имя мое, воззови ты мне, слыши его, сними и скорби из моего, и прославлю его, долготой дни исполнил, явлю его спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преобразился и на горе Христе Боже, показав и учеником Твоим славу Твою, яко же можаху, да воссияет нам грешным свет Твой, пресносущный молитвами Богородицы, святодавче, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостоле святый Матфей, моли милости Бога Бога до прегрешения, оставления подаст душам нашим, и ныне и присно во веки веков. Аминь.
Яко нимам дерзновение за премногие грехи наши, Ты еже тебе родша, Госима Люба Городица Дева, много поможет Марине Матерь, неко благосердие Владыке, не презри грешных мольбы всечистая, ко милости в есть, спасни моги, иже и страдать о нас, изволивай, скоро да предварят наши роты Твои, Господи, яко обучаком зело, помози нам, Боже, спаси наш слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сын на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный даже днесь, и оставит нам долг наш, и кажи мы оставляем должником нашим, не веди нас в

Светозарный яко солнце во весь мир исшедшее вещание Твое, распечает языческую церковь благодатью, чедоносче Матфея, апостоле. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим Христе Боже, долго терпеливе, многомилостиве, многоблагоотробне, иже праведной любви грешной милой, иже вся завыка спасения и обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освети телеса, очисти помышления, справи мысли очисти, избави нас от всяких скорби, злоба, болезней, огради нас судьями Твоими ангелами, дай получением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разуме, преступные Твои, я славы, и благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим, без остения Богослову Роджу и Сущего Гроиса Тебя величаем. Именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь. Божий Господи, силы Тебя, Твои родители, и же за милосердие, беспрекладной милости Твоей я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспреславы на спасение рода нашего и честным Его Христом, рукописание грех наших на сердзавы, и победим тем начало и власти тьмы. Сам Владыка человек любчий, прими и нас, грешен, благодарственное сие и молитвные молитвы, не избавь нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страх к Твоему плоти нашим, и не уклони сердец наших словеса или к мышлению лукавстве, в любови Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, ежи от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступный и пресносущный козрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и со святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, Кизне Пресвитерстве во Христе Дьяковстве, о всем причтению Господу помолимся.

храни нас, Боже, Твоєю благодаті.

пресносущный Сын Иисус безначальный, при многие ради благости в последние дни плоти распнися и погибися, за ныне благодарное, злонравное, и Твоей крови обнови, вырослевшее грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, преклони уши Твои мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин возреть на высоту славы Твоя, прогнева Бог Твою благость, Твоя заповеди приступив, не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивши и долготерпеливши и многомилостив, не предалось меня погибнуть с беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рек носи человека, любче пророком Твоим, я по хотениям не хочу смерти грешника, еже обратитесь и живо будете ему, не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубите, еже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и все спастись и в разум истинно прийти, тем же я, сащий недостоин, есть на небесе и земли, и сия привременная жизнь, и всего себе повину в греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ, на творение создания Твое быв, не отчаивая своего спасения каянной, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими убы меня, человека любче Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мотыря, и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, немощи человеческие исцеляя, труждающиеся, и обремененные к себе призывая, покаявая, не пришеды призвать и праведное, на грешное, на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыня во страсти Твоем, я, когда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святым от тела Твоим и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее, со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд не будет причастия причистых и животных.

телом, от еже недостойней тем причащайтеся, но дашь не дашь до конечного моего издыхания. Не осужди нас принимать и часть святынь твоих в духа святого общения, на пути и животовечного, и во благоприятен ответ на страшном судище твое, некогда я со всеми избранными твоими общник буду нетленных твоих благ. Я же уготовился любящим тебя, Господи, ниже препрославлен неси во веки. Аминь. Господи Боже мой, мне конец достоин, неже доволен под кров нидеши храма души моя, за неже весь пустый пал все истине имыши во мне место достойно, еже главу подклоните, но якоже с высоты нас ради смирил еси себе. Смирись и ныне смирению моему, и якоже восприял эти вертепи, и в ясных бессловесных возлещи, сице восприими, и в ясных бессловесные мои я души, и воосквернённое мое тело в нити. И якоже ныне удостоилась в нити и свечерятица грешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренные мои я души, прокаженные и грешные. И якоже не отринулась и подобную мне блудницу, грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сицею милосердие сия мне грешным, приходящим и прикасающим тебя, и якоже не возгнушался из скверных я уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возгнушайся сквернших он и уст нечистших, ниже мерзких моих и нечистых стен, и скверного и нечистящего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твоя крови. Во освящение, просвещение и здравие, смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во уменьшение страстей и снабдение заповедей Твоих, предложение божественное Твое, я благодати Твоего царствия и присвоение, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Бог.

воистину Христос, Сын Бога Твоего. Пиши ты мир грешный, спасти, и уже первый из нас, ищи я и рыжу, все самое чистое тело Твое, все самое честное кровь Твоя. Молюсь об этих мне, помилуй меня, почти не погрешение мое, вольное и невольное, между словом, между делом, между видением и невидением, между того для меня неосуществленно, почистися, причистись Твои свадьбы, спасение грехов моих, и жизнь вечную, вечере Твоя тайная грех, Сыне Божий, причастник и над ним, ибо врагом Твоим тайно поверь. Заняты ко мне каются, но я к разбойник исповедуюсь, помяни на Господа, воссадствуй Твою. Да не суд, где вас уйти не будет мне причащения святых Твоих, Твоим Господом, но во исцеление. Дорогие братья и сестры, причащаться может только тот, кто готовился к этому праздникам.

завтрашнего дня в Святой Игре, с подругом Несей. Благодарю Тебя, как меня недостойного, причаститесь и причистых Твоих небесных даров, сподобил Еси. Но владыка человек, любча нас радио, мира живо спасли, и дрова в этом страшное сие, животворящее таинство, во благодеяние и освящение души телес нашим, дождь быть и всему мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного просвечения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати и Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда, и никому себе живу, но Тебе нашему владыце и благодетелю, и так и всего житие, света надежды живота вечного, пресносущный достигнет покой, и где же празднующий гласный престан, и бесконечная слава зрящих Твоего лица, доброта неизреченная, Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поеси тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Святитель всех, благодарю Тебя всех, я же имеюсь и подал благих, я при чищении причистых и животворящих Твоих таинств, молю по тепла же человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею, даром и чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащаться со святынь Твоих, восставление грехов и жизнь вечную, Ты бы еси хлеб животный, источник святыни, податель благих и Тебе славы слова, со Отцем и Святым Духом ныне присны во веки веков, аминь. Дабы пищу мне по Твоей воле, умца и поля, недостойно это не опришь меня, Садитель мой, паче же пройди вода моего, все составы его отрубу сердца, попори терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест приходи страху Твоему, присно покрись, обреди же и сохрани мя всякого дела и слова души тленного, очисти мою коси мя, удобри прозами и просвети мя, покажи мне Твои селения единого духа, не к тому селения греха, да я как Твоего дому входа причащения, я каждый день не бежит всех злодеев, всех страсть, молитву не к Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплодных, притечи Твоих премудрые апостолы, всем же Твои нескверные и чистые матери, и как же мольбы, какого утроба не прими Христе мой, и Сыном Света садила Твоего служителя. Ты единый все освящением наших, блажи душа светлость, и Тебе ли подобные ко Богу и владыце, славы всем и славим на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная, восставление грехов. Будешь мы благодарение сие правды, и здравия и веселье. Страшное же второе пришествие Твое, с подобиями грешного стать, единственное слава Твоя, молитвами причистые Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помрачённые мои я души, надежда, кровь, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господа Беломейся, недостойника, причастника, пути причистого тела и честные крови Сына Твоего, народший истинный свет. Просвети мои умные очи сердца, я же источник и смерти родшая, я же вотворимый умышленок грехом, я же милостивого ко Богу, люблю благоутробные матери милыми, и дашь примирение сокрушения в сердце моем, и смирение умыслих моих воззваний, пленение помышлений моих, и сподоби меня до последника моего издыхания, и осужденно принимать причистых тайн освящения, во исцеление души и тела, и подашь преследствие покаяния и исповедания, во ежепитие ставит тебя во все те живота моего, яко благословенный и превнославленный, и сего веки, аминь. Ныне отвечаешь раба твоего, владыка, по благолу твоим возмирам, яко видишь очами и спасение твое, еже есть и уготовал перед лицем всех людей, свет в откровении языков и слава людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше.

0: имя Твое да приидет, царствие Твое да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от плохого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и на веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, окажи свет, с огня воссиявших благодать вселенную просвети, не сребролюби мира весь сокровища снеска, высоту на смиренно мудрее показаны Твои бессмысленные козлы и очи, а не с болтовустья. Моли Слово Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать Твоими устами вся учища поклоняйся Троице единому Богу, и Иоанне с болтовустья все блажение преподобнее. Достойны хвалим Тебя, сего наставника, по божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Христарство христиан, непостыдные ходатайства, как Творцам непреложные, не презрь грешных моли, не гласы, но предварие, как благая, на помощь нас, верно забывших Ти, ускори на молитвы и подчисти на уволение, предстательствующих Пресной Богородицы, очтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшая и херувима, славнейшая без сравнения Серафим, без исцеления Богослово Рожшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Господи Боже, упование наше, слава.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи.

руководящих войн, Господу помолимся.

наша Богородица и Преснодева Мария, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу.

Хотя есть еще вечное тело, дышний страхом приступит, не полишися, ольба есть. Божественный же пья кровь к общению, перепрямили сетя печалившим, та же дерзает таинственная брашная ящь, прежде причастие страшной жертвы, животворящего тела водышня, сим помолися образу со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источники жизни и бессмертия сей твари, видимое и невидимое свидетелю, безначально голоса со присутствующей сыне, и со безначальной премноги ради благости, последний дни в потеболкися, распныся, и погребися за ныне благодарные, звонравные Твоей крови, обновивые, растлевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, и прими мое грешное покаяние, и преклони в ухо Твое мне, и услыши глагол моя, согреши его, Господи, согреши на небо пред Тобою, не есть достоин возреть на высоту славы Твоя, прогнев бы Твоей благости, Твоей заповеди приступив, и не послужив Твои повеления, но Ты, Господи, не злобивцы, долго терпелив же и многомилостив, не передавай себя погибнуть из-за беззаконий моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекл свечею к любче пророкам Твоим, я к хотениям не хочу смерти грешника, но и же обратите сей живые быть ему, не хочешь его владыка создание Твою руку погубить, не же боговоришь о погибели человеческой частей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же осаще недостоин есть небесе и земли, и сия привременной жизни, всего себя повинув греху, с властем поработив и Твой искривнив образ, но творение создания Твое быв, не отчаявая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной боготрове дерзай прихожду, прими оба имени человека любящего Господи, яко же будницу, яко разбойника, яко матеря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира, немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и употевая, и пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и ожись имя всякие скверные плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моя, святынь Твоих час приемля, соединюсь я святому телу Твоему и крови, имею Тебе во мне живущее пребывающее, со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд не будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душе же и телом, а Ты же недостойней тем причащатися. Но даже мне даже до конечного издыхания не суждено воспринимать и часть святынь Твоих в Духа Святого общения, в на пути живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, як Ты аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ. Я же уготовлю все любящим Тя, Господи, в ниже препрославленный все во веки. Аминь. Господи Боже мой, пьем я конец достоин, неже доволен да под кровь нидиши храм души моя, за неже весь пустый пас есть, и не имаше во мне место достойно, еже го подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирился себе, смирись и ныне смирению моему, яко же восприява себе вертепе и в яслих бессовестных послещи, сице восприми и в яслих бессовестной моей души, и воскверненное мое тело в нити, яко же они недостойны си в нити и свечеряти, согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволю в нити в дом, смиренно моей души, прокаженные грешные, яко же не отринуйся подобной мне будницу грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице у меня сердце всем не грешным, приходящим и прикасающим тебя. Яко же не возгнушалося еси скверных я уст нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверн чехонные уст нечистых, ниже мерзких моих нечистых устен, скверного и нечистившего моего языка, но да будет мне угли пресвятаго Твоего тела и честной Твоей крови, во освящение и просвещение, здравие и соберение моей души и телу,
во облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действия, в отгнании и возбранении злака моего и лукавого обычая, во умерщвлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложении Божественной Твоей благодати и Твоего Царства и присвоения. Небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзаю на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь общения Твоего, от мысленного волка зверовлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего меня обнови, и вкорени страх Твой в уде всех моих, и освящение Твое неотъемлено от меня сотвори, и будь помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй меня и одесную Тебе пристояние со святыми Твоими, молитвами и молением Пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и Пречистых сил, и всех святых от века Тебе благогодивших. Аминь. И нечисти и нетлены, Господи, за незреченное милощаю колюбие наше, все воспреем и смешение, от чистых и девственных кровей паче и сестра родшая Тя, Духа Божественного нашествия и боговорением Отца Престосущного, Христе Иисусе, премудрости Божией и мира и сила, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копье, смерть, умертви моя душа тленная, страсть интересная, погребение Твоим адово, принимай царствие, погреби моими благими помыслами лукавые советования, и лукавстве духе разори, тридневно Твоим и выживоносным воскресением павшего праотца восставивай, восставимя грехом попавшего гостя образы, непокаяние предлагаю, преславно Твоим вознесение, подское обожие восприятие, и сие единственным Отца сидением почты, и с подобными причастием святынь Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, сните им утешители Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделывай приятелище имени, покажи Твоего пришествия, хотя и паки прийти, судите вселение правдою, боговоли мне усредствие Тя на облацах, судию Создателя моего, со всеми святыми Твоими, для бесконечно слова словлю воспеваю Тя, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми Богим, и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко настращим Твоим и нелицеприятным предстоит судилище Христе Божие, и осуждение подъемля, и слово творя содеянное мною злых, сица дней, прежде даже не прийти, дневе осуждение моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою, и пред страшными святыми ангелами Твоими, преклонен от своей совести, приношу лукавое моя, и беззаконие деяния, являясь ей обречая, вижд, Господи, смирение мое, и оставив все грехи моя, вижте, яко множившися паче вас, головы моя, беззаконие моя, кое оба не содея зву, кий грех не сотворих, кое зло не вообразив души моей, уже бо и девы содеях, буд прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, объедение, ненависть, зависть, серебролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправду, слобреобретение, ревность и клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий ут оскверних, растрих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволе, и вем, Господи, яко беззаконие моя превзадоши голову мою, но безмерно есть множество щедро Твоих, и милость неизречена, не излобивая Твоя благости, и не есть грех побеждающего ко любе Твое. Тем же, причудный Царю, не излобивая Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоя силу, яви крепость Богоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими меня грешного, прими меня, яко же прияв сие блудного, разбойника, будницу,
прими имя пребезмерней словом и делом, и похотью бессмертную, и помышлением бессовестным согрешишь от Тебе. И якоже во единодесятый час пришедших прия уйти, ничтоже достойно соделавших, так и прими мне грешного, много усогреших и осквернихся. Аминь.

Hallo, so was.

그거예요.

couple of times.

патриархи Кирилле и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Кирилле.

Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу

всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу,

Ben bunu biz bu

Царствие Твоего благословенно и препрославлено, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.

спасти на ныне милости Твоя богатая, молитвами все пречистые владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстатицы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и же во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и же во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских чудотворцев, святых равноапостолей Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных, великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителя Михаила I, митрополита Киевского, первосвятителей московских, Петра Феогноста, Алексия, Ионы, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Гермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, святых славных и добропобедных мучеников, святого апостола первомученика и архидиакона Стефана, святого великомученика Феодора Стратилата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русская, святых царственных страстотерпцев, преподобники богоносных отец наших, Антония и Феодосия и прочих Киево-Печерских чудотворцев, преподобники богоносных отец наших, Сергия и Никона, игуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима, Грека, Дионисия, Антония, Варнава, Гесиманского, преподобного мученика Кронина и прочих радонежских чудотворцев, преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, преподобного Иова игумена Почаевского, преподобного Серафима Саровского, всех святых в Церкви Русти просиявших, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, святого мученика архидиакона,

святейшим патриаршим московским и всея Руси, и Свято-Троицким Сергиевой лавре священного архимандрите, и о Господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, и о всем во Христе братстве нашем, а и о всякой души христианской, скорбящей же и озлобленней, милости Божией и помощи требующей, по покровении святые обители сияющих живущих в ней, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении и помощи сочанием и страхом Божиим труждающихся и служащих, отец и братьев наших, о оставшихся его отшествии и сущих, о исцелении в немощих лежащих, о успении, о славе блаженной памяти и оставлении грехов всех прежде отшедших отец и братьев наших, где лежащих и повсюду православных, о избавлении плененных и о братьях наших по службах сущих, и о всех служащих и служивших во свете.

обгладанном витязство трусов от огня меча, нашествия иноплеменных.

Yeah.

Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сына небесе, да светится имя

благословил и пять хлебов, и пять тысяч насытил, сам благослови хлеб и сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святей обители сей и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные святи, яко Ты си благословляй и освящай всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и всесвятым и благим и животворящим Твоим,

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да бдит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнится зол душа моя, живот мой аду приближися, применен бы к снисходящими гроб, быть яко человек без помощи, мертвых свобод, яко язвы не спящий во гробе, их же не помянусь к тому, идти от руки твоей от иновений выше. Ложишь мя в гробе преисподним, темных весенней смертней, на мне утвердися ярость твоя, и вся волна твоя навилась и на мя. Удалось знаемых моих от меня, положишь мя мерзость себе, предан бы их и не испождах. Отче мой, изнемогости от нищеты, воззвав тебе, Господи, весь день, воздев тебе руц мои. И да мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся тебе. И да повесь того в гробе милость твою и истины твои погибли. И да познано будут во тьме чудеса твои и правда твоя в земле забвений. И аз к тебе, Господи, воззвав, и утром молитву мою предваритья. Скуй, Господи, отвеши душу мою, отвращающий лице Твое от меня, нищесть масса и в труде хотилости моя, вознежися, смирися и изнемого. На мне придоши гневе Твоей, воскрешение Твое возмутивши мя, обудоши мя, кого дай, весь день лежащи мя вкупе, удалось от мне друга и истинного, не знаю моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да бдит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззакония Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живота Твое, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться это оружие юность Твоя, творяй милости не Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути Своему Моисею и сыновом Израилем хотение Своё. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневаясь, не же в любви враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, не же по грехам нашим воздалось нам. Яко по высоте небесней от земли утвердилась Господь милость Свою на боящихся Его. Велико стоят востоцы от запад, куда есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец, Сын и ущедрый Господь боящихся Его. Яко только знал создание наше, поминуя, как перстись мы. Человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, так и отцветет. Яко дух пройдем в нем, и не будет, и не познать тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся его, и правда его на сынех сынов, хранящих завет его, и помнящих заповедь его творить ее. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство его всеми обладает. Благословите, Господи, все ангели Его, сильные крепости Твоящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите, Господи, вся сила Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите, Господи, все дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови, душе моя, Господа, на всяком месте владычество Его. Благослови, душе моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услышь меня в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнал враг душ мою, смилый землю живот мой, посадил меня с темных, яко мертвое века, и уныл во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянув дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творений руку Твою поучахся. Воздев Тебе руцы мои, душа моя, и земля безводная Тебе. Скоро услышь меня, Господи, исчезет дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в гроб. Слышно сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь, позже пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты и си Бог мой.
дух Твой благий наставь меня на землю праву, и в Твоей граде, Господи, живищем я, правду Твою изведешь от печали душу мою, и милостью потребишь враги мои, и погубишь все служащие души моей, яко аз раб Твоей. Услыши меня, Господи, в праве Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в праве Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставь меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

князь и Кириле, о господине нашем.

присно и во веки веков. Аминь. На Господа уповах, как и речете души моей, привитай по горам, яко птица, якоси грешницы наликоши луку, готовши стрелы в туле, сострелять и вам мраться правое сердце. За ней я же ты совершилась, я не разрушиша. Праведник же, что сотвори, Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол Его, очи Его на нищего презираете, вежди Его испытайте, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду ненавидит свою душу, а дождит на грешники сети, огни жупел и дух бурен, часть чаши их, яко праведен Господь, и правду возлюби, и правоты видели.

спаси меня, Господи, яко оскудье преподобное, яко умалишися истины от сынов человеческих, суетное глаголо гижду ко искреннему своему, устнольстивое в сердце, и в сердце глаголоша злая, потребит Господь вся устнольстивая, язык велеречивый рекшие, язык наш возвеличим, устны наши при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положусь во спасение, не обвинюсь о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжены, скушены земли, очищены седмирицею, и, Господи, сохранишены, соблюдешены от рода сего и вовек. О, крест нечестивый, ходит по высоте Твоей умноженности, Сына Человеческого.

Христов, аминь. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда уснул смерть, да никогда речит враг мой, укрепикся на него, служающими возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою повах, возрадуется сердце мое спасение Твоем, воспою Господи и благодеевшему мне, и пою имени Господа Вышнего, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе.

0: твоя держава и твоей царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: От мертвых восстаночатых усопших, перворожден твари и садитель всех бывших, истлевшее естество рода нашего в себе самом обнови, не к тому смерти обладаешь, ибо всех, владыка, державу твою разруши. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука твоя, не забуди убогих твоих до конца. Плотью смерти вкусив, Господи, горе смерти пресеклись и восстанием твоим, и человека на ню укрепил еси, первые клятвы одоления призывая, защитничая жизни нашей, Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Красоте девства Твоего и пресветлой чистоте Твоей, Гавриил, удиви.

что ученики, взыдем на гору Галилейскую, веру Христа видите глаголища, власть приятия вышних и нижних научимся, как учит крещати во имя Отца и Сына и Святого Духа языки вся, и призы пребывать и стоинники, якоже обещася, да скачать.

многомученика Лаврентия, архидиакона Лаврентия, и же с ним пострадавших, и же памятно не совершаем, святых праведных Бога Отец, и Аким и Иоанн, и всех святых, помилуй ты, спаси нас, яко благ тебе.

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуми звание мое. Вон мне глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебя помолюсь, о Господи. За утро услыши глаз мой, за утро пристану и узришь имя. Яко Бог не хотя беззаконие ты еси, не приселится к Тебе лукавно, ниже прибор беззаконницы предачима Твоима. Возненавиделся все делающее беззаконие, погубившийся, глаголушая лжу, мужа кровельстива гнушается Господь. Аже множество милости Твоей, внеду в дом Твой поклонюсь, ко храму святому Твоему, страсти Твоей. Господи, наставь правдой Твоей, враг мой, кради, исправи пред Тобой путь мой. Я кони свой стих их истины, сердце и суетно, гроб отверз гортани их, языки своим щаху, суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестий их извиния, и яко пригорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, их возрадуются, и вселившися в них, и похвалятся Тебе любящее имя Твое, и га Ты благословишь и праведника, Господи, гаруже благоволение венчалось и нас. Господи, прибежище был и сынов род и род, прежде даже гора в небытие, созданица земли и вселения от века и до века Ты иси. Не от роди человека во смирение рекл иси. Обратитесь от сынове человечести. Яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, ходим вчерашний, и же мимо иди стража ночная, уничижених лета будут, утро, которое мимо идет, утро просидит и прийдет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезохом гневом, яростью Твоей смутихомся, положила себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши гневом исчезохом, лето наше да получено по очах, и все одни лет наших, них же 70 лет, а еще же в силах 80 лет, и множи их труды болезнь. Яко прийди к радость над и накажемся, кто весь держал гнева Твоего, и страха Твоего, ярость Твоей счасти. Десницы Твои, так и скажи, мякованы сердцем мудрости. Обратися, Господи, доколе, молен будем на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся, и возвеселихомся, по все дни наши возвеселихомся, зайди в неже смиренные и селета в неже видихом злая, и призди на рабы Твои на дела Твои, наставят сыны их, и будет святость Господа Бога нашего на нас, и дело рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею пути непорочных, когда придешь и ко мне. Прихождав не зловею сердце моего, посидев дома моего, не предлагав предачи моему вещь закона преступную, творящее преступление возненавидев, не припевни сердце строптиво, уклоняющегося от мне лукавого не познав, а клеветающих, когда искреннего своего сего изгонях, гордым оком не с этим сердцем сим не едях. Очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочные, сей мне служаше, не живеши посреди дома и готворя гордыню, глаголь неправедный, не справляешь пред очима моима, во утро избивах все грешные земли, еже погребете от града Господню все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державу мышцы свою, Господь, поправ смертью и смерть, первенью смертью бысть, из чрева Адова избави нас, и подай миру и вели милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Преобразился на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, яко же можаху, давай сияй нам грешным, свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы, святодавче слава Тебе, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Что Тебе наречимо благодатное, небо яко воселось, и солнце правды, и райка просевалась, и цвет нетления, дева яко пребывалась, и нетленно, чистую Матерь, камилы, сына святых Твоих объятия, сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи по славесии Твоему, да не обладает мной всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя.
лице Твое просвети на раба Твоего ночим и оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный,

0: прости грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, коже и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. На горе преобразился Иси, и яко же в мещах ученицы Твои, славы Твоей Христе Божий видишь, да и когда тебе вот это распинаемо, страданию поразумеет вольное, мир выше проповедят, яко ты си воистину очи сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, благотерпеливе, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведно любя и грешный милуяй, и же все зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, золы, болезней. Погради нас святыми Твоими ангелы, да получаемо соблюдаемо, наставляемо, да достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, и яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим, славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления благословорошую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови.
1: Молитвы Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.